одиночестве мысли, никем не понятый. Сколько раз я представлял эту встречу. Как ты выглядишь, твой взгляд беспечный. А теперь я держу тебя за руку.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня 20-23 тепла.
0: Наше радио. Барановичи FM.

И слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи. Дальше бездорожье, ни компас, ни

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Баранович ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Ну вот и все. Пообещали друг другу такими же оставаться, тепло одеваться, искренними быть, никогда не тужить, к Богу на ты обращаться, иногда вспоминать про друг друга, никогда не сдаваться и почаще улыбаться. Эта песня не про нас, подруга. Голос зовет меня, но я не пойму откуда. Выйти на район, выйти на район, откинуть все сомнения, все будет хорошо. Ты же знаешь, дороги разойдутся, все будет хорошо, дороги разойдутся. Дороги разойдутся.

0: как ж тебе повезло.
1: Реклама.
2: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. В Беларуси созданы условия для увеличения присутствия роботов в реальном секторе экономики. Получить паспорта готовности учреждения среднего образования Барановичи должны до 20 августа. Об этом и другом подробней. Векторы развития роботизации в Беларуси, которые установлены указом о стимулировании сферы, прокомментировал министр экономики. Юрий Чеботарь напомнил, что это одна из задач, обозначенных в программе «Сосэкономразвитие». «Необходимо создать соответствующие условия в реальном секторе экономики», подчеркнул глава ведомства. Все отечественные отраслевые министерства разработали и утвердили векторы на пятилетку, где предусмотрели показатели как по отраслям, так и непосредственно на ведущих предприятиях. Есть понимание в среднесрочной перспективе, где будут устанавливаться инновации, повышая конкурентоспособность и производительность труда. Создаются институциональные коридоры для продвижения. Во-первых, льготы для потребителей, повышенный инвестиционный вычет, возможность увеличивать амортизацию, уменьшая свою налоговую нагрузку. А для тех, кто решит производить, поддержка при ввозе и освобождении от НДС компонентов. Важное направление – инжиниринг. Здесь полномочия у парка высоких технологий. Поезд «Победы», который в пятый раз приедет в нашу страну, будет курсировать по белорусской железной дороге с 21 июня по 5 июля. Это первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия. Она посвящена героизму и подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Проект создан в память о тех, кто мужественно и стойко, не жалея сил, защищал Родину и подарил нам мирное небо над головой. За 15 дней пребывания в республике с экспозицией смогут ознакомиться жители 7 городов – Бреста, Барановичей, Гродно, Гомеля, Могилева, Витебска и Минска. Маршрут составлен с учетом знаменательных и памятных дат. Продолжаем выпуск. Получить паспорта готовности учреждения среднего образования Барановичи должны до 20 августа. Сроки и задачи, как и для всех объектов в стране. В каждом из 22 учебных заведений города идет обновление. Учащихся примут преобразовавшиеся классы, спортплощадки, пищеблоки. Фронт работ наметили заранее, еще в апреле. Такая практика успешно зарекомендовала себя в 2025-м. Состояние зданий весной проверили ГРУЧС, ГУВД, санэпидемслужба. В локальных актах отражены выявленные недостатки, которые строго необходимо устранить. Они как рекомендации, на которые стоит обратить внимание. Прежде всего, для безопасности процесса получения знаний, комфортной среды для ребят. В начале августа надзорные органы вновь проверят школы, гимназии, лицеи и выдадут подтверждающие документы качества. Городской бюджет традиционно поддержит компанию. Предусмотрено 197 миллионов 720 тысяч рублей, в том числе на укрепление материально-технической базы свыше 8 миллионов. Их направят на капитальный и текущий ремонт, реконструкцию, приобретение оборудования. И о спорте. Ближайший матч футболисты Барановичи проведут на выезде. Наш клуб отправится в гости к новополоцкому «Нафтану». Встреча состоится 19 июня в рамках 12-го тура «Битера» высшей лиги. Игра пройдет на стадионе «Атлант». Стартовый свисток прозвучит в 18:00. Набрав 11 очков, красно-синий на 12-й позиции в турнирной таблице. У соперника 3 очка и последняя строчка. Еще одно июньское состязание у нашего клуба пройдет на домашнем поле. 26 июня подопечные Романа Киренкина примут игроков из Мозыря. Начало 18:00. Первое июльское дерби намечено с Бобруйской Белшиной на площадке соперника 5 числа. К новостям компании. На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующая отделом, зарплата 1600-2100 рублей. Контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей. Грузчики, зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 7470. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай».
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
5: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
3: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь реальность.
4: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
5: Находиться в дороге мне по душе.
2: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Президент обозначил ключевые подходы при корректировке планов по строительству и развитию вооруженных сил страны. Память во имя будущего. Диалог о важности сохранения мира состоялся в трудовых коллективах Барановичей. Об этом в другом подробнее. Александр Лукашенко, заслушивая доклад о предложениях по корректировке мероприятий плана строительства и развития вооруженных сил на 2026-2030 годы, обозначил ключевые направления и подходы. В их числе повышение эффективности противовоздушной обороны, противодействие беспилотным летательным аппаратам, подготовка офицеров, заявил президент. Глава государства подчеркнул необходимость принятия выверенных, взвешенных решений. Необходимо иметь сильное оружие против дронов, начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы. Вопросы сохранения историко-культурного наследия и перспективы сотрудничества в гуманитарных отраслях обсудили в Санкт-Петербурге с участием белорусской делегации. Ее возглавил премьер-министр Александр Турчин. Форум проходит впервые. В нашей стране есть что презентовать. Вклад креативных индустрий ВВП по оценкам 2025-го достиг 5%, что выше среднемирового уровня. На полях конференции прошли двусторонние переговоры, подписание документов. Так, новый меморандум пополнил портфель совместных инициатив двух стран. Партнерские отношения связали культурные ведомства. Как подчеркнул глава профильного министерства Беларуси Марат Марков, проводится совместная работа по продвижению национальных ценностей, в том числе и в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Подписан меморандум о подаче заявки на мемориальные комплексы «Мамаев курган» и «Брестская крепость». Она намечена на 2030 год. На протяжении 4 лет будет приложено огромное количество усилий для того, чтобы решение было положительным, сказал Марат Марков. Продолжаем выпуск. Память во имя будущего. В Беларуси единый день информирования. 22 июня в нашей стране отмечается День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В этом году исполняется 85 лет со дня трагических событий. 22 июня 1941-го нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Именно Беларусь оказалась на передовой линии огня, приняв на себя самый мощный и жестокий удар вражеской армады. Подвиг солдат и страдания мирного населения того времени навсегда вписаны в национальный код белорусов. А память о военном поколении является незыблемой основой нашей идентичности, подчеркнул во время встречи с трудовым коллективом предприятия «Медтехника» председатель Барановичского горосполкома Максим Антонюк. За годы оккупации в городе Барановичи и окрестностях были уничтожены более 128 тысяч человек. 31 тысяча советских военнопленных погибло в филиале Леснянского лагеря смерти, созданного в Барановичской центральной тюрьме. Более 18 тысяч узников в гетто. В урочище Гай были расстреляны 3 тысячи чехословацких евреев. За время оккупации немецко-фашистскими захватчиками было разрушено 80% промышленных предприятий, учебных и культурно-просветительских учреждений и 2500 жилых домов. К августу 1944 года в Барановичах осталось только 4230 человек. Установленный гитлеровцами режим жесткого террора и насилия не сломил волю патриотов к сопротивлению. Они создали разветвленную сеть подпольных организаций и групп, внесших весомый вклад в общее дело разгрома врага. Более 80 лет мы живем под мирным небом. Как отметил Максим Антонюк, нашим народом выстрадано и завоевано право прожить жизнь без войн, порабощения и гнета. Это не данность, а главное наше достижение. Важно не допустить фальсификацию событий тех лет. Необходимо бережно сохранять документальные свидетельства войны и увековечение имен павших героев. Барановичский район готовится к аутентичному культурному событию – фестивалю народного творчества «Напевы земли моей». Традиционный культурный форум состоится 21 июня в агрогородке Русино. Масштабный праздник соберет музыкантов, солистов, ремесленников на одной площадке. С 12 до 15 часов гости смогут увидеть представление кукольного театра «Батлейка», поучаствовать в мастер-классах, продегустировать блюда белорусской кухни. К новостям компании. Парочиститель, кухонный комбайн, сушилка для овощей. Представьте, что это все может оказаться у вас дома. Бесплатно. Как? Очень просто. Подпишитесь на газету «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Десятки призов, десятки победителей. «Наш край». Подписывайся и выигрывай. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующая отделом, зарплата 1600-2100 рублей, контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей, грузчики, зарплата 1500-2000 рублей, контактный номер 7470. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно. Преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 85 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Хотите служить закону и государству? Баранический ГУВД приглашает на службу по контракту молодых людей в возрасте до 28 лет. Стабильность, карьера, уверенность в завтрашнем дне. Приходите, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 1. Или звоните 48-47-05. 48-47-05. Станьте частью нашей дружной команды.
3: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 13 95.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
6: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: Реклама.
1: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС. Код 29-207-1172. 207-1172.
2: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Ами. Акция «Лови волну» скидок только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
8: Слушай свое на «Барановичи ФМ».

0: Реклама.
1: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу медицинскую сестру, мастера строительных и монтажных работ, инженера-энергетика, инженера по эксплуатации машино-тракторного парка, специалиста по снабжению, врача-стоматолога, ветеринарного врача. Достойная заработная плата, хороший социальный пакет. Обращаться по телефону А1, код 29-393-96-64.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 9:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Президент Александр Лукашенко подписал указ о текущих банковских счетах со специальным режимом функционирования. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Документ определяет в том числе основные требования. Установлено, что открывается счет независимо от наличия в банках решений о приостановлении операции по другим счетам владельца или постановления о наложении ареста на находящиеся на них денежные средства. Обладатель должен вести учет поступлений денежных средств. Их возврат при необоснованном зачислении и возмещение в полном объеме в случае использования не по целевому назначению. Масштабное обновление и ставка на умные технологии. Программа «Один район, один проект» закрепила за собой статус главного драйвера развития экономики региона в Беларуси. Как отметил глава профильного ведомства Юрий Чеботарь, за прошедшие 5 лет в стране запустили более 140 крупных инвестиционных производств. Под новые цеха перестраивают в том числе заброшенные здания. Важный тренд. На малую родину со своим капиталом возвращаются успешные земляки-предприниматели. Сейчас на финальной стадии находится еще 60 начинаний. Параллельно действует инвест-программа «Региональная инициатива». В рамках ее воплощения более 400 проектов. Это новые рабочие места, заработная плата, доходы населения, подчеркнул Юрий Чеботарь. Министр экономики накануне посетил Брестскую область. В Барановичском районе он побывал на мясоперерабатывающем предприятии «Густус», которое специализируется на переработке мяса и производстве мясных изделий, таких как колбасы, деликатесы и полуфабрикаты. Сейчас на площадях модернизируется убойный цех и производственно-складские помещения. Обновление вошло в пул региональной инициативы. Продолжаем выпуск. Более 580 человек получили 100 баллов на централизованном тестировании, которое прошло в Беларуси 2 и 5 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования. В эти 2 дня более 66 тысяч человек сдавали ЦТ по 8 учебным предметам. Максимальный результат продемонстрировали 583 человека. Больше всего по математике – 216, иностранному языку – 197, химии – 59. Уверенный рост по физике. В этом году максимальный результат 43 участников. В прошлом году таких было 11. Среди дисциплин с самым высоким средним показателем – география – 66,4. Обществоведение – 61,2. Биология – 57,7. Сложнее всего в этом году далась математика – 46,1 балла. К новостям компании. На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующий отделом, зарплата 1600-2100 рублей, контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей, грузчики, зарплата 1500-2000 рублей, контактный номер 7470. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу. Все

0: Барановичи ФМ.
1: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно. Преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 14-17 градусов. В течение дня 20-23 тепла.

0: «Слушай свое» на Барановичи FM.
1: Более 20 лет охраняя природу, охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
2: Заходи без причин.

Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.

0: Барановичи FM новости.
1: Барановичах 10:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправительственного соглашения Беларуси и Мьянмы о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенной сфере. Новый документ регламентирует алгоритмы взаимодействия таможенных органов двух стран, направленные на совместную борьбу с правонарушениями в этой сфере. Также подписано соглашение с Индонезией о взаимной защите секретной информации, которым установлен круг уполномоченных органов, отвечающих за реализацию программы. Кроме того, глава государства подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета ШОС от 1 декабря 2017 года. Согласно документу, отменяется жесткая привязка к доллару. Государства-члены ШОС получили право вносить взносы в бюджет организации в иных валютах. Начальник Главного управления по здравоохранению Брестского облсполкома Виктор Михаловский отметил значительные изменения в системе здравоохранения региона за последние годы. Преобразились фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, центральные районные больницы. В области реализуются масштабные проекты. Ведется строительство новых корпусов областной клинической больницы в Бресте и центральной районной больницы в Ганцевичах, инфекционного отделения в Березовской центральной районе. Больницы. Обновляется и материально-техническая база учреждений здравоохранения. Только за последний год поступило 57 аппаратов УЗИ высокого класса, 30 экспертного, новое эндоскопическое оборудование, автомобили скорой помощи. В июле ожидается поставка двух аппаратов МРТ в областной онкодиспансер и Барановичскую городскую больницу, сказал Виктор Михаловский. Продолжаем выпуск. Понедельник, 22 июня, в день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, в 12 часов барановичи присоединятся к общенациональной минуте молчания. Митинг-реквием переносится с 4 на 11 часов утра. В ходе мероприятия прозвучит фонограмма со звуками бомбежки, барабанная дробь оркестра и историческое сообщение Юрия Левитана о нападении нацистской Германии на Советский Союз. Организаторы предупреждают горожан, что в районе проведения митинга будут слышны звуки, имитирующие военное эхо. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня плюс 20-22 градуса, вечером 17-20. Ночью ожидается 12-13 со знаком плюс.

0: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.
1: Реклама. Сделай газон идеальным легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор

0: 208-264-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня плюс 20-22 градуса, вечером 17-20. Ночью ожидается 12-13 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Барановичи ФМ. Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Ты выглядишь сегодня шикарно.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Приглашаем в салон сантехники на цокольный этаж торгового центра «Светиловский». Вход за эскалатором с первого этажа. Приглашаем за покупками.
3: Баранович ФМ.
4: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 11:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Президент Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Узденский район Минской области знакомится с развитием в стране племенного животноводства. Глава государства посещает молочно-товарный комплекс «Яченко». Здесь речь идет о работе предприятия и использовании современных технологий, в том числе биотехнологий, в молочном и мясном животноводстве при модернизации старых ферм в современное МТК. Главе государства показывают породы племенных животных, выведенных на частном сельхозпредприятии. С 2003-го специалисты дают консультации, содействуют развитию высокопродуктивного стада в хозяйствах. Беларусь реализует новый этап трансформации энергетики. Об этом заявил министр энергетики Денис Мороз на совещании министров энергетики государств-членов ШОС в Бишкеке. В центре внимания вопросы устойчивого развития сферы, цифровой трансформации отрасли, повышения надежности энергоснабжения, развития энергетической инфраструктуры и расширения международного сотрудничества. Наша страна последовательно наращивает взаимодействие на площадке Шанхайской организации сотрудничества. На мероприятии белорусская сторона представляет опыт развития атомной энергетики, модернизации электросетевой инфраструктуры, цифровизации энергосистемы и подготовки кадров для отрасли. Особое внимание уделяется внедрению цифровых технологий управления, автоматизации процессов и интеллектуальных сетей. Подарок к юбилею Барановичей занял почетное место перед Дворцом детского творчества. Здесь появилась ландшафтная композиция, которую установили работники Ляховичского районного ЖКХ. Креативно оформленный арт-объект – воплощение презентованного на Барановичской весне сертификата, подаренного соседним районам. Его в торжественной обстановке главе города Максиму Антонюку преподнес председатель Ляховичского райсовета депутатов Юрий Черенкевич. В эти дни на территории рядом с учреждением дошкольного образования специалисты участка озеленения высадили более 20 видов цветов и декоративных кустарников. Еще один элемент – огромное кашпо с белорусским орнаментом. А на главной клумбе – металлический глобус. К новостям компании. На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующий отделом, зарплата 1600-2100 рублей, контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей, грузчики, зарплата 1500-2000 рублей, контактный номер 7470. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня плюс 20-22 градуса, вечером 17-20. Ночью ожидается 12-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
2: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня.
3: Тюль. Всего за 10 рублей.
2: Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
5: Барановичи ФМ.
6: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня плюс 20-22 градуса, вечером 17-20. Ночью ожидается 12-13 со знаком «плюс».

Работа. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейскомп». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
3: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
4: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил опыт частного животноводческого предприятия и культуру земледелия в Узденском районе. Составляющие успеха – ответственное отношение к работе и соблюдение технологической дисциплины. Порядок во всем. Можно иметь рентабельное производство без сильных реформ и модернизации, сделал вывод глава государства. Александр Лукашенко выразил одобрение развитию частной инициативы, подчеркнув при этом важную роль крупнотоварного государственного производства. Сотрудничество с Российской Федерацией остается приоритетом во внешней политике, напрямую влияя на эффективность экспортной стратегии и экономику в целом. В силу удобного географического положения и развитости транспортно-логистической инфраструктуры, Брестский регион традиционно был ориентирован на восточный вектор. За прошедшую пятилетку экспортные поставки в Россию увеличились в 2 раза, достигнув 14 миллиардов долларов. Высоким спросом на российском рынке пользуется продукция пищевой, деревообрабатывающей и легкой промышленности, газовые и электрические плиты. География партнерства Брестской области внутри России охватывает практически все федеральные округа. Отмечается интерес к Брещине у Республики Татарстан, одного из наиболее экономически развитых субъектов Федерации. Яркий пример – проект легкого многоцелевого самолета «Освей», разработка которого началась в 2023 году, а уже в следующем подписано межправительственное соглашение о серийном производстве. Проект реализуется силами Уральского завода гражданской авиации и Барановичского авиаремонтного завода. Важно отметить, что сборка самих самолетов будет организована в Беларуси, что станет важным стимулом для укрепления кадрового потенциала авиаотрасли, прежде всего конструкторского звена. К новостям культуры. В Беларуси стартовал прием заявок на конкурс народных исполнительских искусств «Душа народная», который объединяет лучших исполнителей в жанре народной музыки. Мероприятие ставит своей главной целью

0: реабилитации. Подача заявок осуществляется на официальном сайте «Душевный фестиваль» по 1 сентября 2026 года. Лауреаты получат денежные премии, а обладатель гран-при еще и право выступить на концерте «Душа народная» 17 октября во Дворце спорта в белорусской столице. К новостям компании. Важное сообщение для потребителей тепловой энергии Барановичской ТЭЦ. В связи с текущим ремонтом тепловых сетей с 22 по 26 июня будет отключена горячая вода в северном текстильном микрорайонах, районе, ограниченном улицами Пролетарской, Промышленной, Кирова. Администрация Барановичских тепловых сетей благодарит жителей за понимание и приносит извинения за временное неудобство. К новостям компании. На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующий отделом, зарплата 1600-2100 рублей, контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей, грузчики, зарплата 1500-2000 рублей, контактный номер 7470. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня плюс 20-22 градуса, вечером 17-20. Ночью ожидается 12-13 со знаком «плюс».

Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня плюс 20-22 градуса, вечером 17-20. Ночью ожидается 12-13 со знаком плюс.

0: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
1: Реклама.
2: Воу-воу-воу, иголенька, полегче.
3: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
2: От цены в шоке даже продавцы.
4: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу водителей автомобиля, автокрана, грузчиков цехов, электромонтеров, слесарей-сантехников, слесарей по КИП и АМ, трактористов-машинистов сельхозпроизводства, рабочих службы мойки и дезинфекции птичников. Достойная заработная плата, хороший социальный пакет. Обращаться по телефону 48 99 38.
3: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
1: Телефон рекламной службы. 60 36 36.
5: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для їх самое лепшее. Школьне одіння білоруських витворців – гэта стиль, комфорт і надійність для будучих лідерів. Зроблено з клопотом, носяться з гонором.

0: Баранович FM новости.
1: Баранычах 13:30, и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил опыт частного животноводческого предприятия и культуру земледелия в Узденском районе. Составляющая успеха – ответственное отношение к работе и соблюдение технологической дисциплины. Порядок во всем. Можно иметь рентабельное производство без сильных реформ и модернизации, сделал вывод глава государства. Александр Лукашенко выразил одобрение развитию частной инициативы, подчеркнув при этом важную роль крупнотоварного государственного производства. Масштабное обновление и ставка на умные технологии. Программа «Один район, один проект» закрепила за собой статус главного драйвера развития экономики регионов Беларуси. Как отметил глава профильного ведомства Юрий Чеботарь, за прошедшие 5 лет в стране запустили более 140 крупных инвестиционных производств. Под новые цеха перестраивают в том числе заброшенные здания. Важный тренд – на малую родину со своим капиталом возвращаются успешные земляки-предприниматели. Сейчас на финальной стадии находятся еще 60 начинаний. Параллельно действует инвест-программа «Региональная инициатива». В рамках ее воплощения более 400 проектов. Это новые рабочие места, заработная плата, доходы населения, подчеркнул Юрий Чеботарь. Министр экономики накануне посетил Брестскую область. В Барановичском районе он побывал на мясоперерабатывающем предприятии «Густус», которое специализируется на переработке мяса и производстве мясных изделий, таких как колбасы, деликатесы и полуфабрикаты. Сейчас на площадях модернизируется убойный цех и производственно-складские помещения. Обновление вошло

0: протокол региональной инициативы. Получить паспорта готовности учреждения среднего образования Барановичи должны до 20 августа. Сроки и задачи, как и для всех объектов в стране. В каждом из 22 учебных заведений города идет обновление. Учеников примут преобразовавшиеся классы, спортплощадки, пищеблоки. Фронт работ наметили заранее, еще в апреле. Такая практика успешно зарекомендовала себя в 2025-м. Состояние зданий весной проверили ГРУЧС, ГУВД, санэпидемслужба. В локальных актах отражены выявленные недостатки, которые строго необходимо устранить. Они как рекомендации, на которые стоит обратить внимание. Прежде всего для безопасности процесса получения знаний, комфортной среды для ребят. В начале августа надзорные органы вновь проверят школы, гимназии и лицей и выдадут подтверждающие документы качества. Городской бюджет традиционно поддержит компанию. Предусмотрено 197 миллионов 720 тысяч рублей, в том числе на укрепление материально-технической базы свыше 8 миллионов. Их направят на капитальный текущий ремонт, реконструкцию, приобретение оборудования. Поезд «Победы», который в пятый раз приедет в нашу страну, будет курсировать по Белорусской железной дороге с 21 июня по 5 июля. Это первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия. Она посвящена героизму и подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Проект создан в память о тех, кто мужественно и стойко, не жалея сил, защищал Родину и подарил нам мирное небо над головой. За 15 дней пребывания в республике с экспозицией смогут ознакомиться жители 7 городов – Бреста, Барановичей, Гродно, Гомеля, Могилева, Витебска и Минска. Маршрут составлен с учетом знаменательных и памятных дат. К новостям компании. Уборка без химии, обед за 20 минут, зимние запасы и своих овощей. Мечта? Нет. Призы от газеты «Наш край». Тот, кто выпишет газету на второе полугодие 2026 года, получит шанс выиграть пароочиститель, кухонный комбайн, сушилку и еще много полезных подарков. Читайте новости и забирайте технику для дома. «Наш край» – ваш выгодный выбор. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующий отделом, зарплата 1600-2100 рублей, контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей, грузчики, зарплата 1500-2000 рублей, контактный номер 7470. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
1: Погода.
0: Жаркие выходные ожидают белорусов на этой неделе. Ведь на смену прохладной осенней погоде в нашу страну возвращается летнее тепло. Бразды правления на погодной арене перешли в руки солнечного антициклона «Фальк». А это значит, что количество облаков и связанных с ними осадков становится меньше. Лишь периодически в неустойчивом воздухе будут клубиться кучево-дождевые облака, несущие локальные и кратковременные осадки. Но даже и это не помешает воздуху прогреться до 33 градусов. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня плюс 20, плюс 22 градуса, вечером 17-20. Ночью ожидается 12-13 со знаком плюс.

Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня плюс 20-22 градуса, вечером 17-20. Ночью ожидается 12-13 со знаком плюс.

0: Реклама. Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Барановичский отдел Департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
3: Приглашаем посетить салон обоев на цокольном этаже торгового центра «Светиловский». Отличный выбор обоев от эконом до премиум-класса. Вход за эскалатором с первого этажа. Приглашаем за покупками.
4: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает – забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
7: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: ФМ новости.
1: В Барановичах 14:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко ознакомился с опытом работы предприятия «Белинтерген» в сфере племенного и молочного животноводства, передает Белта. Одним из главных направлений компании является разведение джерсерской породы. Ее особенность в том, что молоко содержит большое количество жира и белка, а также отличается высоким содержанием белка А2. В то же время животному небольшого веса требуется меньше корма. Суточный удой составляет до 30 литров. Предприятие передало в дар президенту рыжую буренку перспективной породы по кличке Муся. Стартовал процесс зачисления детей в первые классы. Он максимально прозрачен. Для подачи заявления достаточно паспорта родителя, медицинской справки, установленного образца и свидетельства о рождении ребенка. Присутствие будущего первоклассника не требуется. На сайтах школы информация о количестве поданных заявлений и свободных мест обновляется ежедневно. До 15:00 по итогам первой смены приема, до 20:30 по итогам второй смены. После 15 августа желающим в порядке очередности сообщат о возможности подачи документов на свободные места. Прием заявлений пройдет с 17 по 28 августа. В первые классы принимают ребят, которым на 1 сентября исполнилось 6 или 7 лет. Пятилетних готовы зачислить по решению педсовета при условии, что дата рождения до 31 декабря текущего года. Однако специалисты призывают ориентироваться не только на знания, а важнее психологическая составляющая. Первый областной молодежный форум «Женская энергия для большого дела» прошел в Ганцевичах. Мероприятие открылось в торжественной обстановке и стало значимым событием регионального и республиканского уровня, направленным на укрепление роли женщины в общественной жизни и развитие молодежных инициатив «Год белорусской женщины». В нем приняли участие члены молодежного совета при Барановичском районном совете депутатов и представители Барановичской районной организации «Белорусский союз женщин». Состоялся диалог с руководством района, проведены интерактивные занятия, мастер-классы по созданию символа женской организации «Василька». Представительницы состязались в интеллектуальном турнире, а также обсуждали актуальные направления, по которым молодежные инициативы могут быть реализованы в ближайшее время. Особое внимание подготовке концепции социального проекта для участия в республиканском конкурсе «Диаводши вянок миру». К новостям компании. На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующий отделом, зарплата 1600-2100 рублей, контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей, грузчики, зарплата 1500-2000 рублей, контактный номер 7470. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня плюс 20-22 градуса. Вечером 17-20, ночью ожидается 12-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня плюс 20-22 градуса. Вечером 17-20, ночью ожидается 12-13 со знаком «плюс».

0: Реклама. Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС, код 29-207-11-72. 207-11-72.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 15:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 20-22 июня посетит с визитом Брест. Об этом сообщает Билд со ссылкой на Белорусскую православную церковь. Как ожидается, в субботу 20 июня святейший владыка прибудет в город над Бугом. 21 июня, в день собора белорусских святых, предстоятель Русской православной церкви совершит божественную литургию в Свято-Воскресенском соборе областного центра. Ранним утром 22 июня на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» патриарх Кирилл примет участие в траурном митинге, посвященном 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. С 1 июля в Беларуси начинается прием заявлений на единовременную материальную помощь для подготовки детей к новому учебному году. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. На помощь могут рассчитывать многодетные семьи, в которых воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет. При этом уровень дохода семьи значения не имеет. На каждого ребенка-школьника предусмотрена выплата в размере 30% бюджета прожиточного минимума. Перечисление средств начнется с 1 августа. Подать заявление можно в органы социальной защиты по месту жительства. В Минске, а также в отдельных районах Брестской, Витебской, Гродненской областей документы принимают по месту учебы ребенка. Продолжаем выпуск. Третий корпус индустриального парка «Бурштин» в Барановичах будет сдан к концу 2026-го. Задачу по оптимизации сроков возведения поставил вице-премьер Александр Терехов, который с рабочим визитом посетил наш город. Заместителю главы правительства показали, какие производства уже работают, как идет отбор будущих резидентов и как продвигается строительство следующей очереди. Воплощение в жизнь локации, призванной придать Барановичам дополнительный импульс развития, идет с использованием передовых подходов и применением современных строительных материалов. Объект возводится силами стройтреста номер 25. Все этапы – от подготовительных работ, возведения каркаса промышленного здания, обшивки панелями до внутренней отделки – ведут специалисты СУ-145. Как рассказал главный инженер стройтреста номер 25 Александр Высоцкий, сейчас задействовано 18 единиц техники, тяжелогрузные самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, бетоноукладочные автомобили и 165 специалистов различных компетенций.
2: Что касается строительства второй очереди Брестского научно-технологического парка, на данный момент работы по нем завершены на 98%. Сейчас ведутся наладочные работы и финишные работы по отделке. Что касается третьей очереди строительства, по ней ведутся работы по монтажу металлокаркаса и кровли здания будущего. Также ведутся работы по инженерным сетям. Готовность по данному объекту составляет более 35. В скором времени мы приступаем уже к бетонированию дорог по третьей очереди и завершению всех инженерных систем и монтажу подстанции и ее наладки.
1: Проект включает 3 производственных цеха. Спрос на место есть, однако зайти на площади можно лишь по конкурсу. Плюсы промышленной гостиницы уже оценили резиденты. Для них налоговые льготы на землю, недвижимость и прибыль. Концепция объекта предполагает размещение организаций, занимающихся выпуском импортозамещающей экспортно-ориентированной продукции. Инновационность – главный критерий при выборе, рассказал заместитель директора Брестского научно-технологического парка, директор Барановичского филиала Александр Кудрицкий.
3: У нас количество резидентов увеличится вдвое. На сегодняшний день их 3, соответственно, их будет 6. Сейчас поставлена задача с целью большей эффективности площадей увеличивать количество резидентов на те площади, которые мы будем изучать опыт других и работать в этом направлении. У нас всегда имеется конкурс. Мы хотели, чтобы те резиденты, которые хотели бы к нам зайти, чтобы у них продукция была на уровне не только республики, но и, как говорится, мировом, соответствовала своим масштабам и требованиям и перспективам.
1: Весь проект предусматривает 3 производственных корпуса, автоматизированный складской комплекс, административно-бытовой и лабораторный корпус. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня 22-24 тепла.

0: Баранович ФМ. Радио нашего города.
1: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ. Русский рок. Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

Ивановске в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня 22-24 тепла.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029 791 77 23.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство. Стабильная зарплата. Обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель» аккумулятор.

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 16:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко во время посещения сельхозпредприятия «Билинтергенагро» обсудил со специалистами перспективы развития мясного животноводства в стране, передает Билта. В комплексе, на котором побывал президент, выращивают джерсейскую и голштинскую молочные породы. За счет строгого соблюдения технологий удается достигать высоких показателей надоев. Мясное скотоводство проще с точки зрения соблюдения технологий и задействования специалистов. Поэтому закономерно возникает вопрос о целесообразности развития этого направления, особенно в тех регионах, где есть проблемные молочно-товарные комплексы. В Бресте 20-22 июня пройдут масштабные мероприятия, приуроченные к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Оформление областного центра посвящено не только памятной дате, но и встрече участников второго международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее», который город примет в эти дни. Одной из центральных локаций станет мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». На территории цитадели устанавливают сцену с огромным экраном. Там под открытым небом состоится показ киноленты с участием звездных гостей. 21 июня будут воссозданы события последнего мирного дня 1941-го. Колонна военно-исторических реконструкторов в сопровождении ретро-техники пройдет по городским улицам. На территории цитадели артисты Брестского академического театра драмы покажут спектакль «Брестская крепость». Затем состоится митинг «Реквием», во время которого присутствующие почтут память жертв Великой Отечественной войны. Зрители увидят военно-историческую реконструкцию обороны Брестской крепости. Продолжаем выпуск. Скульптура гигантского зубра на границе Брестской и Минской областей на трассе М1 обзавелась спецэффектами. Достопримечательность пользуется большой популярностью у туристов, поэтому фигуру исполина постоянно делают все более яркой и заметной. Несколько лет назад ее отреставрировали. Рядом обустроили парковку для автомобилей, установили большой кабион «Брестская область». В следующем на очереди был интерактив. Специалистам предстояло решить задачку со звездочкой, наладить систему подачи пара на конкретное расстояние и под определенным углом. Задуманное успешно воплотили в жизнь. Теперь символ первого региона выпускает пар из ноздрей. Происходит это раз в час. Напомним, огромный зубр установлен в 2003 году. Тогда пружаны принимали республиканские дожинки. Как рассказали в пресс-службе облсполкома, есть идея, чтобы в будущем исполин смог издавать рык. Также в этой локации намерены построить кафе. Таким образом, концепция получит свое завершение. К новостям компании. На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующий отделом, зарплата 1600-2100 рублей, контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей, грузчики, зарплата 1500-2000 рублей, контактный номер 7470. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-18 градусов, в течение дня 22-24 тепла.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер

Добрый день, начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы можем размеренно и спокойно, строго в порядке очереди провести смс-викторину, разыграть вкусный подарок, ну а также немного поговорим про футбол и музыку из грядущей субботней подборки нашей песни. Но прежде давайте освежим в памяти, на календарной странице 19 июня, пятница, поэтому пожелаю вам хорошего вечера и настроения. Следующие два часа времени делимся свежей информацией, музыкой, стараемся держать себя в тонусе, ну и готовимся перейти в игровую рубрику «Брейнсторм».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 85 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
4: Слушай свое на «Баранович ФМ».

0: время игровой викторины. Желающим принять участие на кону сегодня вкусная шаурма от кафе «Донер Рум». Самая правильная еда – это мясо и овощи. В «Донер Рум» нашли правильный способ, как накормить вас вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи и тонкий лаваш – это залог энергии на весь день. «Донер Рум» возле строительного магазина «Билд» по адресу улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет, БССР, 88. Скачайте приложение «Донер Рум» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-46-15. 548-46-15.
1: «Брейнсторм».
0: Нехитрые правила мозгового штурма. Я задаю вопрос, предлагаю три варианта ответа под порядковыми номерами 1, 2, 3. Если вы догадались, о чем идет речь, то сбрасывайте смс на короткий номер 9946 с тем вариантом ответа, который вам кажется единственно верным, и, возможно, шаурма достанется именно вам. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 19 июня в 1999 году, вышла бета-версия компьютерной игры, которая получила чрезвычайно высокие отзывы критиков и приобрела огромную популярность среди игроков, в том числе как одна из наиболее популярных киберспортивных дисциплин в 2000-х годах. Как вы думаете, о каком онлайн-шутере идет речь? Вариант первый – Counter-Strike, вариант второй – Halo и вариант третий – Half-Life. Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 19 июня в 1999 году, вышла бета-версия компьютерной игры, которая получила чрезвычайно высокие отзывы критиков и приобрела огромную популярность среди игроков. Как она называется? Вариант первый – Counter-Strike, вариант второй – Halo и вариант третий – Half-Life. Предлагаю довериться интуиции, вспомнить или наугад выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня.
3: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
2: АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Задание вышло довольно занятным. Мы интересовались, как называется невероятно популярная во всем мире компьютерная игра, онлайн-шутер от первого лица, бета-версия которого вышла именно в этот день, 19 июня 1999 года. Это Counter-Strike, как многие из вас догадались. Первоначально Counter-Strike представлял собой пользовательскую модификацию к игре Half-Life, разработанную энтузиастами Минем Ли и Джессом Клиффом в 1999 году. В дальнейшем Valve наняла обоих разработчиков на работу и приобрела у них права интеллектуальной собственности на игру, в 2000 году выпустив доработанную версию Counter-Strike уже как самостоятельную игру. Она была в разные годы портирована под ряд платформ, в том числе macOS, Linux, Xbox в качестве отдельной игры. Интересный факт, сейчас Counter-Strike — это уже целая серия компьютерных игр в жанре командного шутера от первого лица. Всего же в основной серии вышло 6 игр. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 2284. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как забрать свой подарок, и отдельно благодарим кафе «Донорум» за партнерство. Напомню, адреса: возле строительного магазина «Билд», улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет, БССР, 88. Скачайте приложение «Донорум» и получите скидку 10% на первый заказ. Также запишите телефон доставки 8029-548-46-15, 548-46-15.

0: Наше радио. Барановичи ФМ. Барановичи ФМ. Новости.
1: В Барановичах 17.30. Студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Барановичский регион посетил заместитель премьер-министра Беларуси Александр Терехов. В Беларуси вводится административная ответственность для операторов за плохую сотовую связь. Об этом и другом подробнее. Барановичский регион посетил заместитель премьер-министра Беларуси Александр Терехов. В центре внимания замглавы правительства – строительная сфера. Точками в маршруте были обозначены объекты, возводимые специалистами стройтреста номер 25 Барановичей, будущую молочно-товарную ферму в деревне Колдычево и производственные корпуса индустриального парка «Бурштин». В продолжение рабочего визита Александр Терехов пообщался с трудовым коллективом предприятия. Ключевой стала тема диалога 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны «Память во имя будущего». В преддверии памятной даты она звучала с особым проникновением в сердцах белорусов. В республике 22 июня – день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Речь шла о цене мира, о беспримерном подвиге поколения победителей, о тех, кто пал в боях за мир. Сегодня свято хранят факты и передают их молодежи, мемориальные комплексы, музеи, кинофильмы. Говорили и о делах насущных. Строители не упустили представившуюся возможность задать вопросы высокому гостю. Обсудили закрепление молодых специалистов на местах, возможности поднять престиж и заработную плату работников сферы, упростить некоторые бюрократические моменты при возведении объектов. По всем направлениям заместитель премьер-министра Беларуси дал исчерпывающие комментарии. Александр Терехов положительно оценил деятельность стройтреста, отметив, что за 2025 год он сработал с прибылью. Поделился замглавы правительства и мнением относительно того, как развивается строительство в Барановичах в целом. Северный 2, как успешный пример нового микрорайона, перспективным вектором определил реновацию территории, возведение жилья там, где уже есть инфраструктура.
2: Работа треста характеризуется положительно. 25-й год завершен с прибылью. Сегодня есть небольшие трудности финансово-хозяйственной деятельности. Почему, собственно говоря, и выбрана была эта организация. В процессе диалога с коллективом мы понимаем, что необходимо не просто хорошо работать, то, что продемонстрировано сегодня было и на строительстве фермы, и на технопарке, но нужно создавать условия для комплексного развития таких предприятий. Поднимался вопрос закрепления молодых кадров. Этот вопрос очень актуален. Носились предложения различного характера, в том числе обсуждались вопросы строительства жилья и наличия арендного жилья. За любой работой стоят люди, поэтому, безусловно, нужно создавать условия для работы людей, в том числе и на уровне правительства. Поступило несколько предложений, которые мы внимательно изучим, и я думаю, что они лягут в основу тех нормативных актов, которые будут приниматься в ближайшее время. Город динамично развивается, интересный микрорайон построился новый, интересное фасадное решение. Безусловно, на этом останавливаться нет необходимости, и обязательно нужно развиваться и двигаться вперед.
1: В Беларуси вводится административная ответственность для операторов за плохую сотовую связь. Об этом сообщили в Министерстве связи и информатизации. Законом определяется штраф в размере до 1000 базовых величин за нарушение требований законодательства к охвату территории Беларуси услугами и их качеству. Меры вступают в силу с 19 июня 2026. В стране действуют нормативные акты, в которых содержатся регламенты. В списке объектов контролю Минск, областные районные центры, города и поселки городского типа, а также остальная территория страны, включая автомобильные и железные дороги, населенные пункты с численностью 25 человек и более. Мониторит ситуацию государственная инспекция по электросвязи Министерства связи и информатизации. Продолжаем выпуск. Прямые телефонные линии в исполкомах страны пройдут в субботу, 20 июня. С 9 до 12 часов представители власти будут отвечать на звонки населения. С жителями Барановичей пообщается управляющий делами горосполкома Татьяна Чилик, 650345. Сельчан по номеру 680680 выслушает заместитель председателя Барановичского районного исполнительного комитета Денис Горновский. Все обращения будут взяты на контроль. Урожайный на браке июнь продолжает заданную тенденцию. Сегодня в Барановичах появилось 12 новых семей. Большинство пар решили узаконить отношения в торжественной обстановке. Еще на 7 влюбленных союзов пополнится город в субботу, 20 июня. Всего же с начала года марш Мендельсона звучал в стенах ЗАГСа 293 раза. Решение расторгнуть брак по обоюдному согласию за это же время решили чуть более 60 пар барановичан. К новостям компании. На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующий отделом, зарплата 1600-2100 рублей, контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей, грузчики, зарплата 1500-2000 рублей, контактный номер 7470. Важное сообщение для потребителей тепловой энергии Барановичской ТЭЦ. В связи с текущим ремонтом тепловых сетей с 22 по 26 июня будет отключена горячая вода в северном текстильном микрорайонах, районе, ограниченном улицами Пролетарской, Промышленной, Кирова. Администрация Барановичских тепловых сетей благодарит жителей за понимание и приносит извинения за временное неудобство. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: Лето возвращается. Установится очень комфортная, а по юго-западу страны даже жаркая погода. Там в выходные столбики термометров достигнут плюс 30. В субботу за метеоусловия станет отвечать область высокого атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. Ожидается переменная облачность и без дождей. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня 22-24 тепла.

0: Реклама.
1: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС, код 29-207-1172. 207-1172.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем. Пароочиститель? Забудьте о химии. Кухонный комбайн? Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей? Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте «Нашкрай.бай». Выигрывай с любимой газетой.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
6: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

На следующий час мы не планируем ничего разыгрывать. Вместо этого предлагаю задержаться на нашей волне, чтобы узнать свежие футбольные новости с чемпионата мира, но и чуть более предметно поговорить про грядущий субботний выпуск программы «Наши песни», где мы обычно выбираем наиболее интересные инди-релизы последней недели. Отдельно сегодня представим легендарный английский проект под названием «Inspiral Carpets». Так что не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня 22-24 тепла.

Возвращаемся в студию после небольшой музыкальной паузы. Все еще пятница. Размеренно продолжается программа «Еще не вечер», где мы стараемся радовать слушателей музыкой, рубриками и приятными вкусными поощрениями. В этом часе мы планируем прочесть свежие футбольные новости, но и немного расскажем про грядущий субботний выпуск проекта «Наши песни». Но сначала напомню вам о том, что сегодня 19 июня на календарной странице мультяшная группа «Саджи Бойс» открыла новый музыкальный час, а далее плейлист разгонит Кита Александр. Наслаждайтесь музыкой, чуть позже отправимся в спортивную рубрику «Тайм-аут».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Приглашаем в салон сантехники на цокольный этаж торгового центра «Светиловский». Вход за эскалатором с первого этажа. Приглашаем за покупками.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Свежие футбольные новости. Вчера состоялся матч второго тура группы А чемпионата мира между сборными Чехии и ЮАР. Команды играли на стадионе Mercedes-Benz Stadium в американском городе Атланта. Итоговый счет игры ничья 1-1. Уже на 6-й минуте поединка полузащитник Михаил Садилик вывел сборную Чехии вперед. На 83-й минуте арбитр Тори Пенса назначил пенальти в ворота чехов за игру рукой. Полузащитник Тебоха Макаена восстановил равенство в счете. В заключительном туре группового этапа Чехия встретится с Мексикой, которая уже обеспечила себе выход в плей-офф, а ЮАР сыграет с Южной Кореей. Также вчера состоялся матч второго тура группы Б чемпионата мира, в котором встречались сборные Швейцарии и Боснии и Герцеговины. Команды играли на стадионе SoFi в американском городе Инглвуд. Победу одержала швейцарская национальная сборная со счетом 4-1. Счет открыл нападающий Йохан Манзамби на 74-й минуте. Защитник Боснии и Герцеговины Тарик Мухаримович был удален с поля на 80-й. На 84-й форвард Рубен Варгас забил второй гол швейцарцев. На 90-й Йохан Манзамби оформил дубль. На 93-й минуте полузащитник боснийцев Эрмин Махмич отыграл один мяч для своей команды. И, наконец, на 97-й минуте хавбек Гранит Джака реализовал пенальти и установил окончательный счет в этой игре. Таким образом, Швейцария набрала 4 очка и располагается на первой строчке турнирной таблицы группы «Б». Босния и Герцеговина с одним баллом занимает третье место. В третьем туре боснийская сборная встретится с Катаром, а Швейцария сыграет с Канадой. Обе игры пройдут 24 числа. Уже сегодня состоялся другой матч группы «Б» чемпионата мира, в котором встречались сборные Канады и Катара. Команды играли на стадионе BC Place в канадском городе Ванкувер. Сборная Канады одержала разгромную победу со счетом 6-0. В составе канадцев голами отметились Кайл Ларин, Джонатан Дэвидс трижды и Натан Дилан Салиба. Еще один мяч в свои ворота отправил полузащитник сборной Катара Мухаммед Аль-Маннаи. Отдельно отметим, что в составе катарцев две прямые красные карточки получили Хамам Аль-Амин на 33-й минуте и Асим Мадибо на 53-й. На сегодня вынесен один единственный интересный поединок. Страна-хозяйка турнира, одна из трех, проведет свой второй матч на групповой стадии. Сборная США сыграет с национальной командой Австралии. Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 22:00. Не пропустите.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Ами. Акция «Лови волну скидок». Только с 12 по 25 июня. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
4: Слушай свое на «Барановичи ФМ».

0: Не формат.
1: В рубрике «Неформат» по пятницам принято анонсировать грядущий выпуск программы «Наши песни». Она выходит по субботам с 6 до 7, и в ней мы обычно знакомимся с наиболее интересными новинками, которые вышли за неделю. Сегодня не станем делать исключение из правил. И отдельно представим легендарный английский коллектив под названием «Inspiral Carpets». Это британская рок-группа, образованная в 83-м году в Олдоме, Грэмом Ламбертом и Стивеном Холтом, и названная ими в честь местного магазина одежды. Группа исполняла неопсиходелический рок, насыщенный подчеркнуто старомодным звучанием клавишных и созвучный гаражному панку 60-х. Inspiral Carpets считается третьей по значимости группой Manchester сцены после Stone Roses и Happy Mondays. Все 4 студийных альбома коллектива входили в двадцатку лучших британского чарта. Группа официально распалась в 1995 году, собралась вновь в 2001, дала серию концертов, которые прошли с аншлагом, а после чего выпустила всего один студийный альбом. Однако на днях коллектив презентовал совершенно новый трек, вот его мы как раз и послушаем. Итак, Inspiral Carpets, свежий сингл «Drag the Bag». Делайте громче.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30, и сейчас о самом актуальном к этому времени в студии Катерина Ярмолик. Добрый вечер. Сотрудничество с Российской Федерацией остается приоритетом во внешней политике, напрямую влияя на эффективность экспортной стратегии и экономику в целом. В силу удобного географического положения и развитости транспортно-логистической инфраструктуры, Брестский регион традиционно был ориентирован на восточный вектор. За прошлую пятилетку экспортные поставки в Россию увеличились в 2 раза, достигнув 14 миллиардов долларов. Высоким спросом на российском рынке пользуется продукция пищевой, деревообрабатывающей и легкой промышленности, газовые и электрические плиты. География партнерства Брестской области внутри России охватывает практически все федеральные округа. Отмечается интерес к Брещине у Республики Татарстан, одного из наиболее экономически развитых субъектов Федерации. Яркий пример – проект легкого многоцелевого самолета «Асвей», разработка которого началась в 2023 году и уже в следующем подписано межправительственное соглашение о серийном производстве. Проект реализуется силами Уральского завода гражданской авиации и Барановичского авиаремонтного завода. Важно отметить, что сборка самих самолетов будет организована в Беларуси, что станет важным стимулом для укрепления кадрового потенциала отрасли, прежде всего, конструкторского звена. Третий корпус индустриального парка «Бурштин» в Барановичах будет сдан к концу 2026-го. Задачу по оптимизации сроков возведения поставил вице-премьер Александр Терехов, который с рабочим визитом посетил наш город. Заместители главы правительства показали, какие производства уже работают, как идет отбор будущих резидентов и как продвигается строительство следующей очереди. Воплощение в жизнь локации, призванной придать Барановичам дополнительный импульс развития, идет с использованием передовых подходов и применением современных строительных материалов. Объект возводится силами стройтреста номер 25. Все этапы от подготовительных работ, возведения каркаса промышленного здания, обшивки панелями до внутренней отделки ведут специалисты СУ-145. Как рассказал главный инженер стройтреста номер 25 Александр Высоцкий, сейчас задействовано 18 единиц техники, тяжелогрузные самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, бетоноукладочные автомобили и 165 специалистов различных компетенций.
2: Что касается строительства второй очереди Брестского научно-технологического парка, на данный момент работы по нем завершены на 98%. Сейчас ведутся наладочные работы и финишные работы по отделке. Что касается третьей очереди строительства, по ней ведутся работы по монтажу металлокаркаса и кровли здания будущего. Также ведутся работы по инженерным сетям. Готовность по данному объекту составляет более 35. В скором времени мы приступаем уже к бетонированию дорог по третьей очереди и завершению всех инженерных систем и монтажу подстанции и ее наладки.
1: Проект включает 3 производственных цеха. Спрос на место есть, однако зайти на площади можно лишь по конкурсу. Плюсы промышленной гостиницы уже оценили резиденты. Для них налоговые льготы на землю, недвижимость и прибыль. Концепция объекта предполагает размещение организаций, занимающихся выпуском импортозамещающей экспортно-ориентированной продукции. Инновационность – главный критерий при выборе, рассказал заместитель директора Брестского научно-технологического парка, директор Барановичского филиала Александр Кудрицкий.
3: У нас количество резидентов увеличится вдвое. На сегодняшний день их 3, соответственно, их будет 6. Сейчас поставлена задача с целью большей эффективности площадей увеличивать количество резидентов на те площади, которые мы будем изучать опыт других и работать в этом направлении. У нас всегда имеется конкурс. Мы хотели, чтобы те резиденты, которые хотели бы к нам зайти, чтобы у них продукция была на уровне не только республики, но и, как говорится, мировом, соответствовала своим масштабам и требованиям и перспективам.
1: Весь проект предусматривает 3 производственных корпуса, автоматизированный складской комплекс, административно-бытовой и лабораторный корпус. Стартовал процесс зачисления детей в первые классы. Он максимально прозрачен. Для подачи заявления достаточно паспорта родителя, медицинской справки, установленного образца и свидетельства о рождении ребенка. Присутствие будущего первоклассника не требуется. На сайтах школ информация о количестве поданных заявлений и свободных мест обновляется ежедневно. До 15:00 по итогам первой смены приема, до 20:30 по итогам второй смены. После 15 августа Минюста желающим в порядке очередности сообщат о возможности подачи документов на свободные места. Прием заявлений пройдет с 17 по 28 августа. В первые классы принимают ребят, которым на 1 сентября исполнилось 6 или 7 лет. Пятилетних готовы зачислить по решению педсовета при условии, что дата рождения до 31 декабря текущего года. Однако специалисты призывают ориентироваться не только на знания, важнее психологическая составляющая. Продолжаем выпуск. Скульптура гигантского зубра на границе Брестской и Минской областей на трассе М1 обзавелась спецэффектами. Достопримечательность пользуется большой популярностью у туристов, поэтому фигуру исполина постоянно делают все более яркой и заметной. Несколько лет назад ее отреставрировали. Рядом обустроили парковку для автомобилей, установили большой кабион Брестская область. Следующим на очереди был интерактив. Специалистам предстояло решить задачку со звездочкой, наладить систему подачи пара на конкретное расстояние и под определенным углом. Задуманное успешно воплотили в жизнь. Теперь символ первого региона выпускает пар из ноздрей. Происходит это раз в час. Напомним, огромный зубр установлен в 2003 году. Тогда пружаны принимали республиканские дожинки. Как рассказали в пресс-службе облсполкома, есть идея, чтобы в будущем исполин смог издавать рык. Также в этой локации намерены построить кафе. Таким образом, концепция получит свое завершение. К новостям компании. На работу в магазины «Копеечка» в Барановичах требуется заведующий отделом, зарплата 1600-2100 рублей, контролеры-кассиры, зарплата 1500-2000 рублей, грузчики, зарплата 1500-2000 рублей, контактный номер 7470. Парочиститель, кухонный комбайн, сушилка для овощей. Представьте, что это все может оказаться у вас дома. Бесплатно. Как? Очень просто. Подпишитесь на газету «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Десятки призов, десятки победителей. «Наш край». Подписывайся и выигрывай. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-18 градусов, в течение дня 22-24 тепла.

0: Баранович ФМ.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
2: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

Самое время, чтобы попрощаться. Мы провели все рубрики, которые планировали на сегодня, разыграли вкусный подарок, смогли выбрать наиболее интересный футбольный матч чемпионата мира на вечер, читали новости, слушали музыку и отдельно представили субботний проект нашей песни, даже выбрали трек на предварительное знакомство. Мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждайтесь вечерним плейлистом. Услышимся с вами в субботу с 6 до 7, чтобы послушать программу нашей песни, но непосредственно прямой эфир вернемся уже в понедельник с новой музыкой, к подаркам, викторинам и футбольным новостям. В студии работал Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня 22-24 тепла.

0: Приветствую вас, дамы и господа, в эфире программа «Уютный вечер» на волне 100.FM, с вами Саша Чайка, и сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по джазовым просторам, где каждая нота наполнит нас теплом и романтикой. А начнем с композиции, которая прекрасно передает атмосферу грусти и надежды в исполнении Нета Кинга Коула. Песня «When Sunny Gets Blue», наполненная чувственными мелодиями и глубокими эмоциями, рассказывает о том, как иногда даже в солнечные дни можно позволить себе немного погрустить. Приглашаю насладиться этой великолепной композицией и позволить ей окутать нас своим очарованием.
1: When sunny gets blue, her eyes get gray and cloudy, then the rain begins.

Когда солнце уходит, остаются лишь тени чувств и воспоминаний. Нэт Кинг Коул с его бархатным голосом и неподражаемым стилем всегда умел передать глубину эмоций через свою музыку. В начале своей карьеры, как и многие, он выступал в джазовых клубах, где его талант быстро привлек внимание публики. Однажды во время выступления он заметил, как одна из его поклонниц плакала под звуки его песни, и это вдохновение стало основой для создания этой трогательной композиции. Песня стала настоящим гимном для тех, кто переживает моменты грусти и тоски. А следующая композиция, наполненная чувственностью и искренностью, рассказывает о глубокой привязанности и необходимости в любви. Нина Симон с ее мощным голосом и эмоциональной подачей создала шедевр, который затрагивает самые сокровенные чувства. «He Needs Me» — это история о том, как важно быть рядом с теми, кого мы любим, и поддерживать их в трудные времена. Приглашаю насладиться этой великолепной песней и погрузиться в атмосферу настоящей любви и преданности.

нас время теряет свое значение. Бенни Гудман, король свинга, всегда умел создавать атмосферу, в которой музыка становилась настоящим волшебством. Его карьера началась в 1920-х годах, когда он играл в небольших клубах, а затем стремительно взлетела до международной славы. Однажды во время одного из своих выступлений он заметил, как публика полностью погрузилась в его музыку, забыв о времени и заботах. Это вдохновение привело его к созданию «I didn't know what time it was», которая стала символом беззаботных моментов любви. А следующая композиция в исполнении Эллы Фицджеральд, наполненная чувственностью и меланхолией, переносит нас в мир романтики и мечтаний. Элла с ее уникальным голосом и мастерством импровизации создала настоящую классику, которая продолжает вдохновлять слушателей. «The Blue Room» — это история любви и ожиданий, которая затрагивает самые глубокие чувства. Приглашаю насладиться этой великолепной песней и погрузиться в атмосферу нежности.

она приносит и чувство вины. Эл Боули, выдающийся певец и музыкант, стал символом джазовой эпохи 30-х годов, завоевав сердца миллионов своим неповторимым стилем. Его карьера началась с выступлений в клубах, где он быстро привлек внимание благодаря своему чарующему голосу и харизме. Однажды во время гастролей он получил письмо от поклонницы, которая призналась, что его песни помогли ей справиться с разрывом. Это вдохновение привело его к созданию «Guilty», которая стала отражением сложных эмоций, связанных с любовью и сожалением. А следующая композиция в исполнении Перри Комо, наполненная оптимизмом и надеждой, напоминает нам о том, что молодость — это не только возраст, но и состояние души. Перри с его мягким и мелодичным голосом создал настоящую классику, которая продолжает вдохновлять спустя десятилетия. «Young at Heart» стала гимном для тех, кто стремится сохранить юность в своих сердцах. Приглашаю насладиться этой прекрасной песней и погрузиться в атмосферу радости и надежды.

мечты становятся реальностью, они наполняют нашу жизнь волшебством. Джули Лондон, известная своим чарующим голосом и обаянием, была не только певицей, но и успешной актрисой, снявшейся в нескольких фильмах, что добавило ей популярности. Песня «You Stepped Out of Dream» была написана в 1946 году и стала настоящим хитом благодаря своей романтичной мелодии и тексту, который отражает чувство влюбленности. Исполнение Джули стало символом элегантности и утонченности, что сделало ее одной из самых запоминающихся джазовых певиц своего времени. А следующая композиция, полная меланхолии и ностальгии, рассказывает о разлуке и поиске утраченной любви, что делает ее особенно трогательной. The Ink Spots с их уникальным стилем и гармониями стали пионерами в смешении джаза и ритм-н-блюза, что сделало их популярными в 1940-х годах. Address Unknown затрагивает сердца, напоминая о том, как трудно найти дорогу к любимому человеку, когда все кажется потерянным. Приглашаю насладиться этой трогательной песней и погрузиться в атмосферу

Мысли о любимом человеке способны согреть даже в самые холодные дни. Рэй Нобл, талантливый композитор и дирижер, стал известен благодаря своим мелодиям, которые завоевали сердца слушателей в 30-х годах. Интересно, что Рэй не только писал музыку, но и сам исполнял свои произведения, что сделало его многогранным артистом. Его стиль сочетал элементы джаза и классической музыки, что придавало его композициям особую изысканность. Песня «The Very Thought of You», наполненная романтикой и нежностью, отражает чувства, которые мы испытываем, думая о своих возлюбленных. А следующая композиция также погрузит нас в атмосферу любви и мечтаний. В ней звучит мелодия, полная очарования и легкости, рассказывающая о волшебстве большого города. «Blossom Deary» перенесет нас в мир, где каждый уголок наполнен романтикой и надеждой. Приглашаю насладиться мелодией «Манхэттен» и позволить ей вдохновить нас на новое.

Когда смотришь на кого-то с любовью, мир вокруг словно замирает. Фрэнк Синатра, один из самых влиятельных исполнителей 20 века, начал свою карьеру в 1930-х годах, когда он стал популярным благодаря своим выступлениям в биг-бендах. Его уникальный стиль и харизма сделали его не только певцом, но и настоящей иконой культуры, вдохновившей поколение артистов. Песня «The Way You Look Tonight» стала настоящим хитом благодаря своему романтичному тексту и мелодии. Исполнение Синатры добавило композиции особую магию, которая продолжает трогать сердца и по сей день. На этом наша передача подходит к концу. С вами был Саша Чайка. Но уютный вечер каждого из нас только начинается. И перед тем, как попрощаться, хочу оставить вас с одной замечательной композицией, полной искренних чувств и романтики. «The Other Half of Me» рассказывает о том, как важно найти свою вторую половинку, с которой можно разделить все радости жизни. Бобби Дарин с его уникальным голосом и харизмой создал настоящую жемчужину, которая трогает сердца. До новых встреч на волне 100.0 FM. Приглашаю позволить этой композиции стать завершающим аккордом нашего вечера и добавить немного

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня 22-24 тепла.

0: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС, код 29-207-1172. 207-1172.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Реклама.
1: Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня 22-24 тепла.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня 22-24 тепла.

0: 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня 22-24 тепла.

0: минуты. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня 22-24 тепла.

0: Наше радио. Барановичи ФМ.
1: Когда ты все забудешь, тебе точно станет легче.

Jason. Jason, you're...

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня 22-24 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня 22-24 тепла.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня 22-24 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-18 градусов, в течение дня 22-24 тепла.
0: Барановичи FM. Наше радио.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня 22-24 тепла.

0: Вич FM на 100.0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня 22-24 тепла.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня 22-24 тепла.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Сколько лет прошло, я все еще не могу доверять.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня 22-24 тепла.

0: Кирович ФМ на 100.0.
1: Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя. Немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, немножко, немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня 22-24 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня 22-24 тепла.
0: Барановичи FM.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сердце.

0: Не звони, не пиши. Позвони, напиши, помиги, подскажи. Мы от тебя убежим быстро, как Энджи.
1: Барановичи FM. Наше радио.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-18 градусов, в течение дня 22-24 тепла.